0: вообще какой один? А? Еще не опять?
1: Чуем? Стал садить, что? Кам зазидешь?
0: Идем савицикать.
1: Взасе.
0: Тереза.
1: Что я?
0: Мал сон такой. Красный сен. Можно это доброе знамение. Первая ночь. А первый сен. Тереза, то сапыни, не? Tak sa to hovorí, že prvý sen...
1: Ale nespíme tu prvý raz.
0: Počúvaj, náš Jurko sa stal ministrom. Áno, bol tu redaktor z rozhlasu a robil s nami rozhovor. Vieš, tak si myslím, asi by sme nemali tú marhuľu vyťať. Nemali... Jurko sa stal ministrom. Ministrom. Ale prečo nie? Prečo nie? A Jurko je šikovný chlapec. Múdry. A pracovitý. Pracovitý.
1: Ministrom. To sú...